Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via their Community Radio Plus app. So stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час». Я Светлана, ваша ведущая в этот час. И сегодня уже 4 июня, и вот наступила зима. И сегодня у меня такое настроение ностальгическое. Зима, холода, хочется чего-нибудь для души. И сегодня я решила посвятить нашу программу легендам шансона. И открыла нашу программу песня «Как упоительны в России вечера». Замечательная песня. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную программу.

как-то неправильно я поступила, потому что песня «Я золото осени», а я говорила про зиму. У нас ведь зима, а поставила песню «Золото осени». Ну, ничего страшного. Так как у нас зима, то, наверное, самый раз поставить песню про зимних птиц. А что может быть более зимним, если не снегири?

0: Не могу.
1: Удивительно, сколько можно интересных, да, песен найти для души. И вот мне попалась на глаза песня. А это было очень давно, в дни моей, даже, наверное, не юности, да, а детства, ну, не знаю. А, наверное, лет 11-12 мне было, и вышел на экраны фильм «Генералы песчаных карьеров». Ой, боже мой, ай, какой был фильм замечательный, самая замечательная там была музыка. Давайте послушаем.

Какая замечательная музыка. Да, воспоминания на всю жизнь. И очень приятно было слышать на русском языке. Ну что ж, а мы будем продолжать нашу музыкальную программу. Ну вообще, когда вот хочется песен для души, очень большой выбор. И как-то даже теряешься. И та нравится песня, и эта нравится, и вдруг на глазах песня. «Ах, какая женщина!»

Какая женщина, мне б такую. Да, песни, песни для души, как мы их любим. Замечательные песни для души. А женщины у нас тоже есть в нашем репертуаре. А тут что-то у нас мужчины, да мужчины поют. Ну вот давайте, наверное, послушаем одну из наших женщин. Вика будет петь песню Вика Цыганова с песней «Калина красная».

This is Russian Hour, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Please stay tuned and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш русский час, и я, Светлана, ваша ведущая в этот час. И, как я уже сказала, сегодня у меня почему-то ностальгическое настроение, потому что началась зима, первый месяц зимы пришел, 4 июня, да, впереди три долгих месяца зимы, но ничего, впереди длинный выходной. День рождения короля теперь у нас, то была королева, теперь король. Вот, и такое ностальгическое настроение, холодная погода, природа и легенды шансона. И продолжаем нашу музыкальную программу песни в исполнении Елены Ваенги «Курю».

Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Так что песня «Курю» очень даже название такое «Надо бросать курить». Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу после песни в исполнении Елены Ваенги «Курю». Итак, легенды нашего шансона. Ну что ж, Стас Михайлов – это, по-моему, любимец всех женщин. И какие бы песни он ни пел, он всегда поет от души и для души.

Ну вот, это был Стас Михайлов с песней «Всё для тебя». Ну, конечно же, мужчины всегда всё посвящают женщинам, что бы это ни было, и дарят им букеты белых роз, о котором нам сейчас споёт Ирина Круг. Итак, Ирина Круг и песня «Букет белых роз».

Букет из белых роз. Ну, конечно же, кто ж не любит получать букеты цветов? Ну что ж, наша программа стремительно подходит к концу. Осталось совсем немножко времени. 15 минут до конца нашей программы. Но вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что, как всегда, после нашей программы будет, конечно же, The Fox Show. Поэтому stay tuned and listen to the people you know. And at 8 o'clock you will be listening to the Fox Show. So stay tuned and enjoy the rest of your evening. А мы продолжаем нашу программу. Вот видите, я как-то сегодня даже и забыла про мою любимую рубрику «Этот день в истории». А между прочим, сегодня как-то не очень интересный день, ничего нет замечательного. А вот завтра, 5 июня, Всемирный день окружающей среды, который был установлен ООН и ежегодно отмечается 5 июня. Ну, я думаю, ничего страшного. Один раз можно и без этого обойтись, без дней в истории, потому что у нас очень интересная сегодня тема, ну, не знаю, вообще-то для меня, легенды шансона. Я, наверное, люблю эту музыку, поэтому надеюсь, что и вы ее любите тоже.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Любовь Успенская тоже одна из любимых исполнителей шансона. Ну и как же можно обойти стороной? Я не знаю, это одна из моих любимых песен в исполнении Александра Розенбаума — «Вальс Бастон».
2: На ковре

Ну что ж, наша программа стремительно подходит к концу. И осталось уже совсем немножко времени. Я буду с вами прощаться. That's all for me. Thank you for listening. Thank you for your company. I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 18th of June. Thank you for listening. Take care. Bye for now. Дорогие радиослушатели, ну вот, осталась совсем одна минутка до конца нашей программы. Я надеюсь, что вам сегодня понравился выбор, мой выбор, мои любимые легенды шансона. И мы с вами встретимся через 2 недели на том же месте в тот же час в программе «Русский час». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.